ночью только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Это лирический летний хит от диджея и продюсера из России. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар. Ну а следующая новинка уже через час.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: По информации «Погода Баи», в Бресте сегодня 24 тепла, в Гродно плюс 22, в Витебске 21 градус тепла и дождливо, в Могилеве 22 тепла, пройдет дождь, в Гомеле плюс 27, в Минске сегодня днем дождливо и до 22 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: неожиданный клубный хит от двух музыкальных величин, не желающих расставаться с молодостью. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

радио. Юнистар. I could stay awake just to hear.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Devolt, John Summit и Julia Church. Shades of Blue. Это песня о том, что даже у грусти есть множество оттенков. Слушаем новинку прямо сейчас, ну а следующий свежий хит уже через час на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.
3: Хит за хитом.

0: По информации «Погода Баи», в Бресте сегодня 24 тепла, в Гродно плюс 22, в Витебске 21 градус тепла и дождливо, в Могилеве 22 тепла, пройдет дождь, в Гомеле плюс 27, в Минске сегодня днем дождливо и до 22 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
5: А дальше хит за хитом.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Jonas Blue Girl. Душный летний хит от знаменитого британского музыканта. Помню, на Юнистар все выходные гораздо больше свежей музыки. Сейчас слушаем Jonas Blue, ну а уже через час следующая новинка.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Рэдж проходит по флангу. Навес.
1: Недоспешный момент.
2: Час. Лидское премиум.
3: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
4: А дальше хит за хитом.

0: Российская реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
2: Час. Лидское премиум.
3: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
4: А дальше хит за хитом.

0: По информации «Погода Баи», в Бресте сегодня 24 тепла, в Гродно плюс 22, в Витебске 21 градус тепла и дождливо, в Могилеве 22 тепла, пройдет дождь, в Гомеле плюс 27, в Минске сегодня днем дождливо и до 22 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: Год белорусской женщины на Юнистар.
1: 2026 объявлен в Беларуси годом белорусской женщины. В этой программе мы собираем самые яркие события очередной недели о женщинах и для женщин. Чат-бот для прохождения медосмотров разработала врач из Гродно. Об этом сообщает Белта. Цифровой сервис в одной из поликлиник областного центра призван упростить прохождение медицинских комиссий и повысить доступность информации, говорит автор проекта, заведующая отделением обязательных медицинских осмотров Галина Лазута. Каждый день через отделение проходят десятки пациентов, так что чем проще для них, тем лучше всем. Чат-бот содержит алгоритмы прохождения медкомиссий, перечни необходимых документов, информацию о режиме работы специалистов и прочее. Надеемся, что подобные решения возникнут и в других поликлиниках страны. События, которые ждали 5 лет. 8 белорусок заявлены на чемпионат мира по художественной гимнастике. На предыдущем для белорусских гимнасток планетарном форуме, который проходил в Японии в 2021 году, наши девушки завоевали целых 7 наград. И вот новый старт. Германия с 12 по 16 августа. В индивидуальных соревнованиях заявлены 100 спортсменок из 72 стран. Среди них наши Алина Горнасько и Дарья Веренич. В групповых упражнениях выступят представительницы 42 стран, в том числе национальная команда Беларуси. Не просто желаем, а ждем медалей. На следующей неделе соберем очередную порцию самых ярких новостей года белорусской женщины. Пока!
2: По информации погода Баи, в Бресте сегодня 24 тепла, в Гродно плюс 22, в Витебске 21 градус тепла и дождливо, в Могилеве 22 тепла, пройдет дождь, в Гомеле плюс 27, в Минске сегодня днем дождливо и до 22 тепла.
0: Хит за хитом. Весь день.

0: информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Это была реклама.
2: Радио Юнистар.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов продолжает Сиенна Спайро. Great Expectation. Это хит о расставании от набирающей популярность певицы из Британии. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Это лирический летний хит от диджея и продюсера из России. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар. Ну а следующая новинка уже через час.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Фанипаль и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фанипале, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Это была реклама.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
0: Может, в поход с друзьями?
1: В лес за грибами?
0: Или к маме на дачу?
1: Спортом займемся мы на удачу.
0: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
1: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была реклама.
4: Вы слушаете

0: По информации «Погода Баи», в Бресте сегодня 24 тепла, в Гродно плюс 22, в Витебске 21 градус тепла и дождливо, в Могилеве 22 тепла, пройдет дождь, в Гомеле плюс 27, в Минске сегодня днем дождливо и до 22 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Бриллиантовые комплименты от Белювелирторг и Кристалл. Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий Кристалл от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в Белювелирторг. Подробнее на belювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
3: Хит за хитом. Весь день. Для детей старше 16 лет.

0: 20 главных, 20 лучших и ваших самых любимых хитов Енистар в самой середине лета. Вот что мы с вами послушаем в ближайшие пару часов. Лучший плейлист долгожданных выходных. Ну а лучше он, конечно же, потому что его составили вы путем щедрого лайка на unistar.by.
1: Unistar Top 20.
0: Большой привет, с вами я, Вадим Савин, и давайте вспомним, на чем же мы с вами остановились в прошлый раз.
2: Unistar Top 20. Хит номер один.
0: Поздравили Эвелин Рокстон с победой в нашем чарте. На данный момент, кстати, у нас в хит-параде ровно 10 чарт-топеров. Хитов, которые хотя бы раз поднимались у нас на первое место.
1: Номер два.
0: Это Тедди Свимс. В прошлый раз новинкой Mr. Know It All он взлетел у нас на вторую ступеньку.
1: Номер три.
0: Ну а BTS тогда отступили на третью позицию.
2: Потеря недели.
0: И вот кто в середине лета мощно не добрал голосов на нашем сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении. Это Дон Диабло вместе с группой Fits and the Tantrums и их Радио Бэйби вылетает из Unistar Top 20. Ребят, мы будем скучать.
2: Голосуйте на unistar.by.
0: Итак, вы совершаете замену в хит-параде Unistar и продвигаете Дракулу от Tame Impala, до которого, кстати, мы доберемся совсем не скоро.
1: Unistar Top 20.
0: Ну а пока встречайте наш номер 20 в середине лета. Это Miles Away от Offenbach.
2: Голосуйте на unistar.by.
1: Unistar Top 20. Номер 20.
3: Hey guys, it's Offenbach. It's

0: Star Top 20.
1: Новая звезда европейской поп-сцены — это Алекс Уоррен с хитом Fever Dream. Он отступает у нас и получает 19 номер в чарте Unistar по итогам вашего голосования в середине июля. Скромняга Алекс за минувшие пару месяцев не поднимался у нас выше 15 места. Что думаете по этому поводу? А давайте поставим ему в поддержку пару-тройку сотен тысяч лайков, а?
2: Голосуйте на unistar.by.
0: Номер 18.
1: А вот кому не повезло совершить самое жесткое падение недели, это Брак 16. Минус 6 строчек к этим выходным у красивого хита Pay to Exist.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
5: Фаниполь и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Арлекин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фаниполе, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске катфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Катфит сплошное.
6: Это была реклама.
8: Для детей старше 16.

0: Абракадабра, Юнистар хит номер 16 по итогам вашего голосования в середине лета. Ну и сейчас самое время вспомнить замыкающую пятерку Юнитопа.
1: Юнистар топ 20. Обратный отсчет.
2: Номер 20.
0: На 20 место рухнули Оффенбах, это Miles Away.
2: Номер 19.
0: На 19 позиции отступил Алекс Уоррен, это Fever Dream.
2: Номер 18.
0: На 18-й строчку обвалилась Брокс Экстин. Это Pay to Exist.
2: Номер 17.
0: На 17-й ступеньку спрыгнул Эбон с хитом Hollow.
2: Номер 16.
0: И на 16-е место, внимание, взлетает. Да, взлетает Леди Гага с Абракадаброй.
1: Голосуйте на Unistar.by. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
0: И дальше рубрика «Флэшбэк». Сегодня у нас специальные выпуски, потому как сегодня, накануне круто обсуждаемого финала чемпионата мира по футболу, давайте слушать грандиозные футбольные гимны. Вот такое у меня предложение к вам.
1: Флэшбэк.
0: Песня, которую эксперты и болельщики признали одним из лучших официальных гимнов чемпионата мира по футболу в истории, The Cup of Life, Рики Мартина. Этот хит был записан специально к чемпионату мира 1998 года во Франции, и именно он задал моду на динамичные танцевальные гимны для будущих чемпионатов.

0: Реклама.
1: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
2: Зачем?
1: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
3: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
5: Лучше, чем ваш бывший. Двухкамерный холодильник LG с системой No Frost в электросиле в июле. Всего за 128 рублей в месяц при оплате частями на 20 месяцев. Кредит 0,0001% годовых предоставляется банками-партнерами. Подробности в магазинах «Электросила» и на сайте «Сила.бай», а также по телефону 7677.

0: мечты. Подробности на gold.defensgreen.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Что ты выберешь? Доходность или надежность?

0: Большой привет! Это хит-парад Юнистар ТОП-20, и нас можно послушать на FM-частотах Юнистар, а еще онлайн на нашем сайте unistar.by. В мобильном приложении Юнистар можно и нужно, ну а также в самом популярном гаджете наших дней — в умной колонке. Если у вас появилась Яндекс-станция, просто скажите «Алиса, включи Юнистар» и слушайте любимую свежую музыку в формате «Хит за хитом».
1: Номер 15.
0: Юнистар ТОП 15 в середине июля замыкает Graceland от Yearbox. Плюс 3 в рейтинге.

0: Френч Монтана и Макс Би в эфире с хитом «Ever Since You Left Me». Ни разу не побывали на вершине хит-парада Енистар. Ну как так, правда? 14 номер в середине лета. Так, ну и в это же самое время, кстати, у нас появляются очень интересные новые претенденты в Еничарт. Давайте с ними знакомиться.
1: Претендент

0: Также в этой песне Имаэль Энджел, певец и автор хитов. И с ними в этом треке диджей-продюсер Хюгель, сочинивший этот хит. Вот такой движ нашего лета. I'm moving to the sun. I'm moving to the sun. Я двигаюсь к солнцу. Песня о стремлении к солнцу, теплу и свободе. Как вам? Если нравится и вы хотите слышать их на Инистар чаще, тогда продвигайте ребят как можно скорее в наш радиочарт. Хюгель, Имаэль Энджел и Алчунейт. Moving to the sun.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 13.
0: Ну а мы возвращаемся к обновленному списку главных героев эфира Енистара, и на сцену нашего шоу выходит Хандрикс, кей-поп охотница на демонов, вокалистка Руми, танцовщица Мира и рэперша Зоуи. Это Голден, и по-прежнему наш номер 13.

0: Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
1: Вы слушаете хит-парад Юнистар от 17 июля 2026 года. И прямо сейчас вместе с вами мы полным ходом ведем обратный отсчет до объявления лучшего Юнистар-хита этой недели. Спасибо за ваше отличное голосование и на сайте unistar.by, и в нашем мобильном приложении во вкладке ТОП-20.
0: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 12.
1: И с вашей легкой руки группа Cat's Eye начинает новое восхождение на вершину гини-чарта. Это Габриэла.

0: Not You, хит номер 11 по итогам вашего голосования в середине лета. Иман Бэк, София Рейз и Луиза Сонза продолжают терять очки в нашем рейтинге. И сегодня, увы, покидают высшую лигу Юнистар ТОП-20.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 15.
0: Так, ну а на 15 месте у нас Yearbooks вместе с Graceland.
2: Номер 14. All I need
0: is one night. На 14 ступеньку падают French Montana и Max B. Это Ever Since You Left Me.
2: Номер
0: 13. На 13 позиции закрепились Hendrix. Gonna be, gonna be golden.
2: Номер 12.
0: На 12 строчку поднимается Cat's Eye вместе с Габриэлой.
2: Номер 11.
0: И на 11 место слетели любимки Иман Бэк, София Рейз и Луиза Сонза с хитом Not You. Друзья, а поставьте им много лайков, чтобы они смогли подняться у нас повыше и чаще пели для вас на Юнистар.
1: Голосуйте на Юнистар.бай.
2: Вы слушаете
1: Радио Юнистар.
3: Юнистар. Наш.

0: Флешбэк. Для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. BTS. Swim. Номер 2. Teddy Swims. Mr. No, it

0: Белювелирторг. Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок! При покупке изделий Кристалл от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: По информации погода.бай, в Бресте сегодня 24 тепла, в Гродно плюс 22, в Витебске 21 градус тепла и дождливо, в Могилеве 22 тепла, пройдет дождь, в Гомеле плюс 27, в Минске сегодня днем дождливо и до 22 тепла.
2: Хит за хитом. Весь день. Для детей старше 16 лет.

пожаловать на продолжение нашего радиошоу «Юнистар ТОП-20», где каждые выходные лета мы слушаем ваши любимые свежие хиты и вместе запасаемся отличным настроением на следующую неделю. Особенно, когда в ТОП-10 у нас «Galaxy» от Супертандема. Это «Кунгс» и «Теофилус Лондон».

0: мы еще не слушали сегодня, у нас, похоже, намечается сенсация. А вдруг в середине лета Дракула от Tame Impala ворвется в наш топ сразу с первого места?
1: Голосуйте на unistar.by.
0: Тем временем пришла интересная статистика. Немножко музыкальных новостей, уж если будем подытоживать неделю.
2: Unistar Top 20.
0: Компакт-диски вернулись. Представляете, продажи CD и компакт-дисков растут во всем мире. А кто виноват? По статистике виноваты, ну так, в хорошем смысле этого слова, BTS, да. Они делают разницу, потому что их альбом Ariranq, ну вот, собственно, продается на компактах очень-очень круто. Но даже без них CD-продажи подросли на всех рынках, так что тренд совершенно реальный. За первую половину 2026 года было продано более 38 миллионов альбомов на виниле, компакт-дисках и кассетах. Не говоря уже об MP3-плеерах, которые тоже вновь популярны. Говорят, 60% зумеров нынче слушают треки прошлых лет. А в 2021 году таких было 18%. И в топе Spotify сейчас Оазис и Майкл Джексон. Вот так вот, друзья, физические носители музыки снова в игре. И это не ностальгия, это новый тренд. И еще на сайте avicii.com появился бесплатный архив с эксклюзивными видео и записями музыканта. Их до этого никто не видел и не слышал. Avicii, к сожалению, не стало 8 лет назад. Но у комьюнити до сих пор много поводов не забывать своего кумира. Так что, если интересно, загляните на avicii.com.
1: Голосуйте на unistar.by.
3: Номер 8.
4: Hi, I'm Jane tonight.
5: Hey, I'm David Guetta.
6: We were fine.
0: Вернемся к нашему радиочарту. Сегодня ровно полгода отмечают. Вот они, Тедди Свимс, Дэвид Гетта, Tate on the night. Поздравляем, слушаем гон-гон-гон. Just

0: Реклама.
1: Пора в Ома. Спальные мешки и палатки до -50%. Гамаки -50%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
0: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Остался всего один рекламный ролик. В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by. Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет. Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
4: От Юнистар и меня, Вадима Савина, большой привет! Мы обновили наш хит-парад 17 июля, и прямо сейчас вместе с вами ведем обратный отчет до объявления лучшего Юнистар-хита этой недели. Ну а все предыдущие эфиры Юнистар ТОП-20 вы найдете на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by. Слушайте онлайн или качайте на память.
0: Юнистар ТОП-20.
4: А я включаю для вас

0: Осадное падение недели в середине июля. Из главной пятерки вылетают Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан. Вместе с хитом Broken Strings вылетают и падают на непривлекательную шестую строчку. И кто же займет у нас сегодня первое место? И где интересненько дебютирует Tame Impala с песней «Дракула»? Скоро мы узнаем ответы на эти вопросы.
1: Юстар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: А пока давайте вспоминать. На 10 месте у нас Кунгс и Теа. Филус Лондон, это Galaxy.
2: Номер 9.
0: На 9-ю строчку упали One Republic, это Give Me Something. А кто выше?
2: Номер 8.
0: Выше Дэвид Гетта, Тедди Свим, The Tones and I. Они на 8-ю ступеньку спрыгнули с хитом Gone, Gone, Gone.
2: Номер 7.
0: В это время, будучи на спорте, на 7-е место подтянулся Зейн, это Die For Me.
2: Номер 6.
0: И на 6-ю позицию отступают Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Это Broken Strings.
1: Голосуйте на unistar.by. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
0: В общем, пока строятся прогнозы на лидера, давайте переведем дух. Я объявляю музыкальную паузу. Это специальный выпуск рубрики «Флэшбэк». И сегодня, накануне обсуждаемого финала чемпионата мира по футболу, давайте слушать здесь, во «Флэшбэке», грандиозные футбольные гимны.
1: «Флэшбэк». «Флэшбэк». Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede.
0: Olá! Специально для чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии Шакира перевыпустила вот эту песню. В съемках видеоклипа, кстати, на этот хит поучаствовали суперзвезды футбола. Лионель Месси, Неймар и многие-многие другие. Это было просто легендарно. Ну и тогда Шакира исполнила «Ла-ла-ла» вживую на церемонии закрытия чемпионата мира 2014 года прямо перед финальным матчем между Германией и Аргентиной. Это было 12 лет назад, но нынче Аргентина, Испания.

0: Реклама.
1: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
2: Зачем?
1: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
3: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198. Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
4: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
5: В Три цены.
4: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
5: В Три цены.
4: А выгодные цены?
5: Вы уже знаете ответ.
4: Все для школы и творчества. В Три цены.
6: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
7: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билд Шоп Бай. Телефон 599-69-69.
8: Я начну.

0: Ну, друзья, вот и она. История красивой и хрупкой любви на грани между эйфорией и усталостью. Это Дракула. Ну и вот где дебютируют у нас сегодня Тейм Импала и Дженни из Blackpink. Сразу на четвертом месте. Хит-парад Гинистар, наше поздравление. А почему не выше, спросите вы? Ну, становится понятно, что взлететь повыше им и всем остальным, кого мы уже послушали сегодня, помешали те фавориты, кому в середине лета повезло выйти у нас в финал. И сейчас самое время объявлять и слушать наших новых чемпионов.
1: Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
2: Номер 3.
3: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Roxton, and you're listening to our new single.
0: Вот это поворот! Эвелин Рокстон теряет золото и падает у нас на третье место.

0: Ну что, друзья, вот и кульминация, вот и развязка. Вы слушаете Радио Чарт Юнистар от 17 июля 26 года, и вот как звучат главные хиты этой недели.
1: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 5.
0: Потеряли бронзу и рухнули на пятую позицию. Это BTS с хитом Swim.
2: Номер 4.
1: Дебют недели.
0: Сразу на четвертом месте у нас дебютируют Tame Impala и Jennie из Blackpink вместе с Дракулой.
2: Номер 3.

0: увы, у нас смена лидера.
1: Номер два.
0: А это достойное серебро недели New Religion от Bebe Rexha, которая сегодня, правда, остановилась буквально в паре шагов от первого места хит-парада Unistar. Вот если бы получила чуть больше лайков, тогда... Тогда New Religion выиграла бы, кстати, свое второе золото. Но...
2: Топ-20. Лидер.
0: Но, как показала середина лета, сердца большинства слушателей Unistar голосуют за... Тедди Свимса! Все верно, друзья! С момента дебюта его новинки «Mr. Know-It-All» Тедди Свимс ждал ровно полтора месяца до вот этого дня, когда я скажу «Mr. Know-It-All», «Мистер Всезнайка», лучший хит недели по версии Unistar.
2: Unistar ТОП-20. Хит номер один.
0: Ну что, как всегда, блестящий выбор лидера, молодцы. Спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня. Меня зовут Вадим Савин, и я желаю вам отличных выходных под любимую свежую музыку. Обнимаю крепко и прощаюсь. Скоро услышимся. Счастливо, друзья!

0: реклама. В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
1: Вместо конференции

0: распродажа. Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

Добрый день. Сейчас о главных событиях недели. Меня зовут Леся Никитина. Искусственный интеллект будет помогать обрабатывать заявки в службе 115. Об этом рассказал директор Центра информационных технологий Мингорисполкома Максим Бордович. По его словам, программное обеспечение контакт-центра и интернет-портала «Моя Республика» собираются кардинально модернизировать. Также обновят приложение и сайт 115.бел. Всего с начала этого года в контакт-центр поступило больше 850 тысяч заявок. Основные вопросы касаются уборки территории во дворах и подъездах, а также температуры горячей воды, сообщает агентство «Минск Новости». МКАД и проспект Независимости в Минске до конца года полностью переведут на светодиодное освещение. Об этом рассказал директор Мингорсвета Александр Воробцов. Кроме того, по его словам, дополнительное световое оформление появится на улицах Орловской от Тимирязева до Нововьянинской, на Мирошниченко от Гамарника до Минской кольцевой, на площади Старый аэропорт и на входах в парк 900-летие Минска Александр

0: Информации погода. Бои в Бресте сегодня 24 тепла, в Гродно плюс 22, в Витебске 21 градус тепла и дождливо, в Могилеве 22 тепла, пройдет дождь, в Гомеле плюс 27, в Минске сегодня днем дождливо и до 22 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок! При покупке изделий Кристалл от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: реклама.
1: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: 23 июля в Большом зале Белгосфилармонии концерт «Летний подарок любимому городу». Программу из произведений Чайковского и Римского-Корсакова представит Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. 6+.
3: Парам Ома. Бассейны до минус 35%.

0: номеру 536-4500 и на Омабай.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Грандиозная ювелирная распродажа в сети «Соколов». Скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
6: Включаем отпускное настроение вместе с «Копеечкой». Кока-кола и кока-кола без сахара 4 рубля 49 копеек за 2 литра. Мороженое «Лакомка ваниль» 1 рубль 55 копеек за 70 граммов. «Копеечка». Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 16 по 30 июля. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 72 00.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Громкие имена в этот уикенд свежих хитов на Юниста. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Неожиданный клубный хит от двух музыкальных величин, не желающих расставаться с молодостью. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Отмечаем праздник вместе. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
1: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на садовые качели 15%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Buildshop.by. Телефон 599-69-69.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид» по улице

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Пора в ОМА. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Крупа гречневая, ядрица купеческая. Рубль 79 за 700 грамм. Стиральный порошок Ариэль 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены. 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Admire Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте branddefisday.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
7: Зачем?
6: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.

0: скидки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198. Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день. Сейчас о главных событиях недели. Меня зовут Леся Никитина. Неделя проходит в Беларуси под знаком Славянского базара. Официальное открытие форума состоялось 16 июля. На него по традиции приехал президент Беларуси. Александр Лукашенко вручил специальную награду «Через искусство к миру и взаимопонимания» белорусскому композитору, народному артисту Леониду Захлебному и народному артисту России Александру Зацепину. Было вручено и гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск». Его получила белорусская Елизавета Цуприк. Фестиваль в этом году юбилейный, 35-й. Организаторы подсчитали, что за все время здесь выступили более 18 тысяч артистов. Школьные базары заработают в Минской области в середине августа. Первая региональная ярмарка откроется в Солигорске 15 августа. Об этом рассказали в пресс-службе Минского облисполкома. В целом по стране районные специализированные ярмарки к началу нового учебного года будут проходить каждую неделю по субботам и воскресеньям, начиная с 18 июля. И завершат свою работу школьные базары 5 сентября. В Беларуси скоро могут немного подорожать электромобили. В стране заканчиваются квоты на беспошлинный ввоз таких авто для юрлиц. Осталось всего 810 машин. Когда квота закончится, предпринимателям придется платить таможенную пошлину 15% от стоимости авто. Напомню, это не касается электромобилей, из даты выпуска которых прошло не более 5 лет. И к новостям компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня 24 тепла, в Гродно плюс 22, в Витебске 21 градус тепла и дождливо, в Могилеве 22 тепла, пройдет дождь, в Гомеле плюс 27, в Минске сегодня днем дождливо и до 22 тепла.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 100.

0: Нет, улучшаем жизнь вместе.
1: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
2: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440. Круглосуточно.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Это был

0: У грусти есть множество оттенков. Слушаем новинку прямо сейчас, ну а следующий свежий хит уже через час на Юниста.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: а также по телефону 7677.
1: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
2: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
1: Почему ты раньше молчала?
3: Все для школы и творчества в 3 цены.
4: Паравома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
7: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на обои и рулонные шторы 20%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп.бай. Телефон 599-69-69.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 30.

0: 8-800-200-0609.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер — стоматология Стомика. А в этом радиоролике звучит реклама Стомики.
1: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
0: Информация носит рекламный

0: подарочки от Мартина.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете

0: Добрый день! Сейчас о главных событиях недели. Меня зовут Леся Никитина. Больше 700 новых зарядных станций для электромобилей собираются установить по всей Беларуси в ближайшие 2 года. В Белэнерго рассказали, что в Минске хотят оборудовать зарядными станциями почти 60 парковок. На Притыцкого, Тимирязева, Кальварийской и на проспекте Дзержинского. Особое внимание специалисты планируют уделить созданию сети супербыстрых зарядных комплексов. До 35 года они появятся в крупных городах, а вдоль республиканских трасс хотят создать непрерывные зарядные коридоры, пишет СБ «Беларусь сегодня». Зарегистрировать домашних питомцев в Беларуси можно будет онлайн. Сделать это можно будет через портал «Е-послуга». Такая функция там появится до конца этого года. Об этом рассказали в Национальном центре электронных услуг. Сейчас напомню, чтобы прописать кота или собаку в квартире, нужно прийти в службу «Одно окно» в Минске с паспортом и подать заявление. Белавия возобновляет рейсы на популярный тайский курорт – остров Пхукет. Первые вылеты из Минска запланированы на 21 и 23 октября. С 29 октября полеты станут регулярными 2 раза в неделю. Из Минска по четвергам и воскресеньям, обратно по пятницам и понедельникам. Напомню, кроме Пхукета, с 25 октября Белавия планирует возобновить регулярные рейсы из Минска в Бангкок. Таким образом, у белорусских туристов снова появляется возможность выбирать между 2 популярными локациями Таиланда – столицей и островным курортом. И к новостям компаний. Лучших бизнесменов года чествовали в Минске. Призы и дипломы конкурса «Человек-дело-2026» получили 12 лауреатов. И впервые за всю историю конкурса большинство из них – женщины. Среди них директора сети ресторанов «Макбай» Виктория Данько, группа компаний «Дианест» Валентина Михасенко, международной лаборатории «Хеликс» Юлия Гуляева, генеральный директор предприятия «Энергокомплект» Надежда Подгайская и другие. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечту в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня 24 тепла, в Гродно +22, в Витебске 21 градус тепла и дождливо, в Могилеве 22 тепла, пройдет дождь, в Гомеле +27, в Минске сегодня днем дождливо и до 22 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

0: вариант 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в Белювелирторг. Подробнее на belювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга от My Awards, которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте branddefisday.by.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
4: Найди больше, чем просто работу на работа.by.
9: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
10: В день рождения сети «Мила» можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. «Мила» – выгодно всегда. Подробности по телефону 8-029-373-0088 и на сайте «Мила.бай».
11: Фанипаль и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фаниполе, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
14: Зачем?
13: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
15: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
16: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Jonas Blue Girl. Воздушный летний хит от знаменитого британского музыканта. Помню, на Юнистар все выходные гораздо больше свежей музыки. Сейчас слушаем Jonas Blue, ну а уже через час следующая новинка.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос Narva Freo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой с защитой от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Акция «Летняя распродажа» только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
4: Фанипаль и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают.

турнира продлится дольше обычного. FIFA увеличила стандартный 15-минутный перерыв между таймами в два раза, чтобы устроить музыкальное шоу. На поле с мини-концертом выступят Шакира, Мадонна, Джастин Бибер и BTS. А перед матчем за 90 минут до свистка пройдет церемония закрытия. Напомню, финал начнется в воскресенье в 10 вечера. Сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья, рассказали диетологи. Так, в среднем взрослому за раз можно съесть 0,5 килограмма мякоти. При этом эксперты обратили внимание, что людям с

0: достаточности. Кроме того, если у человека есть ограничения по калорийности или углеводам, то от арбуза тоже стоит отказаться. И к новостям компании. Победителей бизнес-конкурса «Человек делает 2026» назвали в Минске. В нем уже 31 год подряд отмечают 12 представителей бизнеса. И впервые за всю историю конкурса большинство лауреатов – женщины. В числе победителей – директора компании «Color Express» Юлия Дубовская, «Белкаролин» Татьяна Ващенкова, генеральный директор группы компании «А100» Анна Ястребова, создатель торгового центра «Метрополь», основатель бренда «Итейра», клиники эстетической медицины и салон на красоты Итейра, Ирина Терещенко и другие. По информации «Погода Бай», в Бресте сегодня 24 тепла, в Гродно плюс 22, в Витебске 21 градус тепла и дождливо, в Могилеве 22 тепла, пройдет дождь, в Гомеле плюс 27, в Минске сегодня днем дождливо и до 22 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Ами.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля.
1: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
5: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Admai Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер препарат Диавен.
7: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
8: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
9: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
2: Может, в поход с друзьями?
1: В лес за грибами?
2: Или к маме на дачу?
1: Спортом займемся мы на удачу.
2: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
1: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
3: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга «AdMy Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
4: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
5: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Это была реклама.

и на входах в парк 900-летия Минска, Александровского сквера и Лошадского парка, сообщает Белта. Ученые предупредили об усилении Эль-Ниньо, который может изменить погоду на Земле. По данным Всемирной метеорологической организации, температура воды в тропической части Тихого океана продолжает повышаться, а специалисты не исключают, что нынешнее событие станет одним из самых сильных за последние десятилетия. Климатологи ожидают, что явление усилит риск жары, ливней, наводнений и засух в разных регионах мира, сообщает РИА Новости. И к новостям компании. В Минске наградили лучших бизнесменов года, учредителей и топ-менеджеров крупных белорусских предприятий. Дипломами конкурса «Человек-дело-2026» и специальными призами от известного скульптора Сергея Гумилевского отметили 12 лауреатов. Среди победителей – председатель правления «Белорусских

0: вид Городокского хлебзавода, Сергей Леоновец и другие. По информации «Погодабай», в Бресте и Витебске ночью 17 тепла, в Гомеле 19, в Гродно плюс 16 и небольшой дождь, в Могилеве плюс 18, дождь, в Минске ночью малооблачно и плюс 17. В Бресте завтра днем дождливо и плюс 20, в Витебске дождь и 24 тепла, в Гродно завтра мокро и плюс 21, как и в Могилеве, здесь плюс 23, в Гомеле плюс 24. В Минске завтра днем до 22 со знаком плюс и небольшой дождь.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? «Белювелирторг» готов их вам подарить!

0: и скидки. Подробнее на deal-dealer.by и по телефону 029-395-7-395.
1: Хит за хитом. Весь день. Yeah.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: 23 июля в Большом зале Белгосфилармонии концерт «Летний подарок любимому городу». Программу из произведений Чайковского и Римского-Корсакова представит Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. 6+.
6: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине eos.by.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов продолжает Сиенна Спайро. Great Expectation. Это хит о расставании от набирающей популярность певицы из Британии. Слушаем его прямо сейчас на Юниста.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Admai Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на

0: 57-395.
1: Добрый день. Сейчас о главных событиях недели. Меня зовут Леся Никитина. Неделя проходит в Беларуси под знаком Славянского базара. Официальное открытие форума состоялось 16 июля. На него по традиции приехал президент Беларуси. Александр Лукашенко вручил специальную награду «Через искусство к миру и взаимопонимание» белорусскому композитору, народному артисту Леониду Захлевному и народному артисту России Александру Зацепину. Было вручено и гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск». Его получила белорусская Елизавета Цуприк. Фестиваль в этом году юбилейный, 35-й. Организаторы подсчитали, что за все время здесь выступили более 18 тысяч артистов. Школьные базары заработают в Минской области в середине августа. Первая региональная ярмарка откроется в Солигорске 15 августа. Об этом рассказали в пресс-службе Минского облисполкома. В целом по стране районные специализированные ярмарки к началу нового учебного года будут проходить каждую неделю по субботам и воскресеньям, начиная с 18 июля. И завершат свою работу школьные базары 5 сентября. В Беларуси скоро могут немного подорожать электромобили. В стране заканчиваются квоты на беспошлинный ввоз таких авто для юрлиц. Осталось всего 810 машин. Когда квота закончится, предпринимателям придется платить таможенную пошлину 15% от стоимости авто. Напомню, это не касается электромобилей, из даты выпуска которых прошло не более 5 лет. И к новостям компании. Победителей бизнес-конкурса «Человек-дело-2026» назвали в Минске. В нем уже 31 год подряд отмечают 12 представителей бизнеса. И впервые за всю историю конкурса большинство лауреатов – женщины. В числе победителей – директора компании «Color Express» Юлия Дубовская, «Белкаролин» Татьяна Ващенкова, генеральный директор группы компании «А100» Анна Ястребова, создатель торгового центра «Метрополь», основатель бренда «Итейра», клиники эстетической медицины и салона красоты «Итейра» Ирина Терещенко и другие. По информации «Погода.бай», в Бресте и Витебске ночью 17 тепла, в Гомеле 19, в Гродно плюс 16 и небольшой дождь, в Могилеве плюс 18, дождь, в Минске ночью малооблачно и плюс 17. В Бресте завтра днем дождливо и плюс 20, в Витебске дождь и 24 тепла, в Гродно завтра мокро и плюс 21, как и в Могилеве, здесь плюс 23, в Гомеле плюс 24. В Минске завтра днем до 22 со знаком «плюс» и небольшой дождь.
0: Хит за хитом. Весь день.

0: реклама.
1: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
0: Может, в поход с друзьями?
1: В лес за грибами?
0: Или к маме на дачу?
1: Спортом займемся мы на удачу.
0: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
1: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
2: 23 июля в Большом зале Белгосфилармонии концерт «Летний подарок любимому городу». Программу

0: подробности по телефону 7690 или на AmiBuy.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
3: Включаем отпускное настроение вместе с «Копеечкой». Кока-кола и кока-кола без сахара 4 рубля 49 копеек за 2 литра. Мороженое «Лакомка» ваниль 1 рубль 55 копеек за 70 граммов. «Копеечка». Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 16 по 30 июля. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 72 00.

0: Это лирический летний хит от диджея и продюсера из России. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар. Ну а следующая новинка уже через час.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер — препарат «Диавен».
5: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
6: Ножки «Диавен» повышает тонус вен. «Диавен» помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен «Диавен».
7: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: 15 и небольшой дождь. В Могилеве плюс 18, дождь. В Минске ночью малооблачно и плюс 17. В Бресте завтра днем дождливо и плюс 20. В Витебске дождь и 24 тепла. В Гродно завтра мокро и плюс 21, как и в Могилеве. Здесь плюс 23. В Гомеле плюс 24. В Минске завтра днем до 22 со знаком плюс и небольшой дождь.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок. При покупке изделий «Кристалл» от 500

0: 8495-7-395.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юни.

Стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: неожиданный клубный хит от двух музыкальных величин, не желающих расставаться с молодостью. Слушаем его прямо сейчас на Юниху.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер — стоматология Стомика.
3: Бабушка, откуда у тебя такие зубы? Стомика.
2: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
4: 7734. Улыбайтесь, люди.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок! При покупке изделий Кристалл от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день! Сейчас о главных событиях недели. Меня зовут Леся Микитина. В Беларуси подсчитали медианную зарплату. В мае она составила 2314 рублей. Актуальными цифрами поделились в Белстате. Специалисты напомнили, что этот показатель отражает сумму

0: воскресенье в 10 вечера. Сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья, рассказали диетологи. Так, в среднем взрослому за раз можно съесть 0,5 килограмма мякоти. При этом эксперты обратили внимание, что людям с определенными заболеваниями не рекомендуется есть арбузы вовсе. Такой продукт противопоказан при обострении гастрита или панкреатита, а также выраженной почечной недостаточности. Кроме того, если у человека есть ограничения по калорийности или углеводам, то от арбуза тоже стоит отказаться. По информации Погода.бай, в Бресте и Витебске ночью 17 тепла, в Гомеле 19, в Гродно плюс 16 и небольшой дождь, в Могилеве плюс 18, дождь, в Минске ночью малооблачно и плюс 17, в Бресте завтра днем дождливо и плюс 20, в Витебске дождь и 24 тепла, в Гродно завтра мокро и плюс 21, как и в Могилеве, здесь плюс 23, в Гомеле плюс 24. В Минске завтра днем до 22 со знаком плюс и небольшой дождь.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: Даже у грусти есть множество оттенков. Слушаем новинку прямо сейчас. Ну а следующий свежий хит уже через час на Юнистар.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

По информации «Погодабай», в Бресте и Витебске ночью 17 тепла, в Гомеле 19, в Гродно плюс 16 и небольшой дождь, в Могилеве плюс 18, дождь, в Минске ночью малооблачно и плюс 17. В Бресте завтра днем дождливо и плюс 20, в Витебске дождь и 24 тепла, в Гродно завтра мокро и плюс 21, как и в Могилеве, здесь плюс 23, в Гомеле плюс 24. В Минске

Топ. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Jonas Blue. Girl. Воздушный летний хит от знаменитого британского музыканта. Помню, на Юнистар все выходные гораздо больше

Топ. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: Песня с признанием в любви Нью-Йорку. Слушаем ее прямо сейчас в уикенде свежих хитов на Юнисон.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Нападающий проходит по флангу. Навес.
4: Недоспешный момент.
5: Час. Лицкое премиум.
6: Размерное уживание пива шкодить вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.
7: Вы слушаете

0: получения убытков.
1: По информации «Погода.бай», в Бресте и Витебске ночью 17 тепла, в Гомеле 19, в Гродно плюс 16 и небольшой дождь, в Могилеве плюс 18, дождь, в Минске ночью малооблачно и плюс 17, в Бресте завтра днем дождливо и плюс 20, в Витебске дождь и 24 тепла, в Гродно завтра мокро и плюс 21, как и в Могилеве, здесь плюс 23, в Гомеле плюс 24, в Минске завтра днем до 22 со знаком плюс и небольшой дождь.
2: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: Нападающий проходит по флангу. Навес.
1: Недоспешный момент.
2: Час. Лидское премиум. Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
3: А дальше хит за хитом.

Стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: А дальше хит за хитом.
1: Уикенд свежих хитов.
2: Уикенд свежих хитов продолжает Сиенна Спайро. Great Expectation. Это хит о расставании от набирающей популярность певицы из Британии. Слушаем его прямо сейчас на Юниста.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Нападающий проходит по флангу. Навес.
1: Небезопасный момент.
2: Час Лидское премиум.
3: Размерное уживание пива шкодить вашему здоровью.
4: Ты крути, крути гуся. С Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: А дальше хит за хитом.

0: особенно связано с риском получения убытков.
1: По информации «Погодабай», в Бресте и Витебске ночью 17 тепла, в Гомеле 19, в Гродно плюс 16 и небольшой дождь, в Могилеве плюс 18, дождь, в Минске ночью малооблачно и плюс 17. В Бресте завтра днем дождливо и плюс 20, в Витебске дождь и 24 тепла, в Гродно завтра мокро и плюс 21, как и в Могилеве, здесь плюс 23, в Гомеле плюс 24. В Минске завтра днем до 22 со знаком плюс и небольшой дождь.
2: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
5: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся.
4: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: лирический летний хит от диджея и продюсера из России. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар. Ну а следующая новинка уже через час.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете

0: информации «Погода Бай» в Бресте сегодня дождливо и 20 тепла. Зонт понадобится и в Витебске. Здесь плюс 24. В Гомеле тоже 24 тепла. В Гродно дождь и плюс 21. В Могилеве дождь и плюс 23. В Минске сегодня днем плюс 22 и небольшой дождь.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: В Бресте сегодня дождливо и 20 тепла. Зонт понадобится и в Витебске. Здесь плюс 24. В Гомеле тоже 24 тепла. В Гродно дождь и плюс 21. В Могилеве дождь и плюс 23. В Минске сегодня днем плюс 22 и небольшой дождь.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: информацию «Погода.бай» в Бресте сегодня дождливо и 20 тепла. Зонт понадобится и в Витебске. Здесь плюс 24. В Гомеле тоже 24 тепла. В Гродно дождь и плюс 21. В Могилеве дождь и плюс 23. В Минске сегодня днем плюс 22 и небольшой дождь.
1: Хит за хитом.

0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня дождливо и 20 тепла. Зонт понадобится и в Витебске. Здесь плюс 24. В Гомеле тоже 24 тепла. В Гродно дождь и плюс 21. В Могилеве дождь и плюс 23. В Минске сегодня днем плюс 22 и небольшой дождь.
1: Хит за хитом. Весь день.